0: Медведи под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Камил.

небо зеркало врет, по утрам уверяя, ты просто сегодня не.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: горах Лапасни 5 часов.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо. Дыхание не задерживайте. Хорошо?

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз,

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

Рабочем радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.

0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: If you wanna dance the life, if you wanna dance now, if you wanna ride, if you wanna dance.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо

0: а создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки в военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки о постановке на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба Лопасня Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса Мельхова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы Лопасня Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взяла за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и до 25 тепла. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Папа Джонс, Чехов.ру.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Первая чеховская

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки в военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому.

0: гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки о постановке на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба «Лопасня Зачатевская» в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса «Мелехова», входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы «Лопасня Зачатевская» Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взяла за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и до 25 тепла. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось, что...

0: Катурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24:00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.

0: Адрі і районі 10.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Этот сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. На стоимость автокредитов продолжат влиять субсидированные программы производителей и дилеров. Снижение ключевой ставки отражается на кредитах не сразу. Банки обычно пересматривают условия для заемщиков через 1-3 месяца после решения регулятора, отметил специалист. Перевести ребенка из одной музыкальной школы в другую без повторных вступительных экзаменов можно. Закон это прямо предусматривает. Обычно такие ситуации возникают при переезде семьи, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Порядок перевода ребенка из одной музыкальной школы в другую без повторных вступительных экзаменов регулируется законом об образовании в Российской Федерации, который устанавливает правила перевода между детскими школами искусств. По его словам, перевод оформляется в течение учебного года по заявлению родителей и справки о периоде обучения из прежней школы при наличии свободных бюджетных мест на нужную программу. Это именно перевод, а не новое поступление. Ребенка зачисляют приказом директора, а пройденные предметы засчитываются, пояснил эксперт. И в завершении выпуска: в Яндексе воссоздали голос Льва Толстого и добавили его ИИ-персонажа в Алису AI. Теперь с писателем можно поговорить о жизни и литературе, а затем услышать голосовые ответы, созданные на основе сохранившихся архивных записей. Это событие газете «Ру» прокомментировал внук писателя Дмитрий Толстой. «Я рад, что Яндексу удалось воссоздать цифровой голос Толстого. Учитывая, что существуют подлинные записи, на которых писатель говорит по-французски, я надеюсь, что однажды цифровой голос заговорит и на этом языке», — поделился Дмитрий. Правнук Толстого также отметил, что Яндекс помогает сохранить наследие писателя путем обработки и публикации фотоархива Льва Николаевича Толстого. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект.

0: Телект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ПВО от комаров. Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых, например, бабочек, но при этом точно распознает множество видов кровососов. Как только лидар замечает цель в радиусе 6 метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает, что система различает объекты размером до 2 мм, движущиеся со скоростью до 1 метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения. Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 тысяч мАч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы, без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома. Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Будет два варианта — уличная модель с синим лазером и инфракрасная версия для помещений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

кабинета. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки в военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки от постановки на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей усадьбы Лопасня-Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых.

0: Пушкина, Миланскими и Гончаровыми. Является филиалом Государственного литературно-мемориального комплекса Мелехова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы Лопасня-Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взялась за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и до 25 тепла. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий
0: полдень.
5: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
6: Все верно. Рабочий полдень на радио «Комета». А сейчас наступило время для ваших заявок. Звоните нам по телефону 8-916-244-2044. Пишите. Можно написать, кстати, в WhatsApp. У нас он работает. В Макс, мессенджер Макс. Либо обычное СМС. Или позвоните. Еще раз напомню, 8-916-244-2044. И сегодня я особенно жду заявки на ретро-хиты, друзья. Песни, которые очень дороги вашему сердцу. Это может быть что-то из 80-х, 90-х или даже, может быть, из молодости ваших родителей, к примеру. Передавайте, в общем, приветы родным и близким. Заказывайте вашу любимую музыку, которая вернет вас в прошлое. Не стесняйтесь, звоните.
7: Рабочий полдень на комете.
0: Звоните и пишите прямо сейчас.
7: 8-916-244-2000.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гороскоп.
1: Овнам сегодня могут предложить больше, чем вы ожидали, но вместе с этим придет и дополнительная ответственность. Не соглашайтесь на слова, уточняйте детали. Тельцам.

0: этим дальше. Впереди у нас... А что у нас впереди? А впереди у нас London Boys. Это рабочий полдень, делайте громче.
1: Комета. Первое чеховское радио.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: подогревать в течение недели, так что дома скоро станет тепло. Врачи напоминают о начале вакцинации от гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Погода сегодня в московском регионе, как видите, радует. Будет очень тепло, но не забывайте, что к выходным у нас немножко похолодает. И у нас, так, про музыку, да? О музыке. Что же у нас с музыкой? От Дмитрия Иванова. Песня «Парус». Поет у нас Владимир Высоцкий. И Григорий Лепс. Единственное, Дмитрий, ты попросил, чтобы Владимир Высоцкий пел, но было очень качество плохое, поэтому я еще сюда добавила Григория Лепса. «Парус», «Делай громче» в конце этого часа. И точку поставит «London Boys». Я вернусь к вам после актуальных новостей. Будут, надеюсь, будут новости. После актуальных новостей также проиграет песня в начале часа «Скрипка Слава», «Бобр». Делайте громче, вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Также напоминаю, номер у нас остается неизменным 8-916-244-00-44. Пишите нам в мессенджер Макс, можете написать в WhatsApp, либо отправить SMS.
1: Радио «Комета» представляет.

0: радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки в военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки о постановке на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба Лопасня-Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса Мелехова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы Лопасня-Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взялась за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и до 25 тепла. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Планета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не...

0: попросил не называть фамилию. Дмитрий Иванов, вы тогда пишите, чтобы я не называла вашу фамилию. А вообще люди помнят 5 минут и забывают, так что, как в молодежном сленге называют, не парься, а делай громче и слушай «Рабочий полдень». Далее у нас «Глюкоза» по фэншую и реклама, немного рекламы, друзья. Ну и мы продолжим нашу тему, поностальгируем по ретро-хитам. Присылайте свои любимые композиции по номеру 8-916-244-00-44.
1: Радио «Комета». And worship at the feet of the people.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радио.
0: Радио. Комета.
1: Комета.
5: Продолжается наш фирменный рабочий полдень. Осталось 40 минут до завершения рабочего полдня, до 14.00. Буду с вами принимать ваши заявки, приветы и пожелания. Номер, напоминаю, остается у нас неизменный. 8-916-244-2044. И перехожу к следующей заявке. И следующая заявка у нас от Андрея Манякина. Добрый день, пишет нам Андрей. Поставьте, пожалуйста, Сальватор Адамо, Том Беляноши, наверное, да, французская песня. С приветом в Рассказово для Михаила Сергеевича от сына. Михаил Сергеевич, прямо сейчас делайте громче, выслушайте. Радио Комета 92.6 FM. Привет вам от сына.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь в Чехове.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень продолжается.

прежде чем я ее поставлю, я бы вам, всем нашим слушателям, хотела передать вот от Анатолия такие вот душевные слова. Сегодня Анатолий последний путь проводил своего друга,

Жеков. Жека в исполнении, так, поет у нас Жека, а песня у нас «Дорога в никуда». Прекрасная песня, делайте громче. Вы слушаете радио «Комета», и это «Рабочий полдень» по вашим заявкам. Осталось 20 минут времени, успевайте.

0: радио.
1: Радио. Комета.
0: Комета.
2: Продолжается рабочий полдень. 15 минут осталось до конца эфира. Далее у нас «Трава у дома», группа «Земляне» для Анатолия. Спасибо, Анатолий. Присылайте, друзья, не забывайте нас.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в «Папа Джонс». Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, рабочий полдень подошел к концу. 13.54 до 14.00. Напоминаю, мы работаем с 12 до 14 ежедневно. В общем, что хочу сказать? Хочу сказать вам спасибо большое, что были с нами в эфире Радио Комета 92.6 FM. С вами была Зуля Дюкова и программа «Рабочий полдень» по вашим заявкам, друзья. Помните, ваши заявки, приветы и, конечно же, хорошее настроение – это самое главное. Звоните нам в любое время по телефону. Я еще раз напомню и не

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: часах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину, об этом сообщает РИА Новости. В здании постоянного представительства России при ООН в европейской столице появился бюст Пушкина авторства скульптора Григория Потоцкого, который представил постпред России Геннадий Гатилов. Он напомнил, что произведение писателя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Его имя известно далеко за пределами нашего Отечества, и он поистине стал достоянием мировой культуры. Настолько многообразен его гений, создавший и сказки, и лирические произведения и прозу, сказал дипломат. Гатилов обратил внимание на то, что открытие памятника совпало с Днем языков Российской Федерации и напомнил, что в России насчитывается более 270 языков. Бюст находится на входе в Георгиевский зал, традиционное место проведения официальных приемов постпредствия, в частности, в честь Дня России 12 июня. И в завершении выпуска: в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. Об этом заявили РИА Новости в Минприроды Российской Федерации. Всего в стране обитает более 300 тысяч особей бурых медведей. В конце лета и начале сентября в некоторых регионах России участились выходы медведей к людям. В регионах вводятся режимы повышенной готовности, закрываются туристические маршруты и усиливаются меры безопасности в населенных пунктах. Накануне за одни сутки в Енисейском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали не менее 11 случаев выхода медведей к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича.

0: Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа, по

0: Названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа» инициаторами могут выступать население, совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки от постановки на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 Марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба Лопасня Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса Мелехова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы Лопасня Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взялась за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
1: Погода.
0: Завтра синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и 15-17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Болезный настрой. Санный Данрой.
5: Санный Данрой.
6: Всем добрый день. И снова с вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Вы знаете, я сменила фоновую музыку. Мне кажется, что как-то вот более в спокойном таком формате меня лучше слышно и больше воспринимается. Если кому-то не нравится, можете вместе со мной подобрать что-то другое. Я готова. Я гибкая в этом плане. Я готова меняться, вот, и настраиваться на ту волну, которая вам более комфортна. Ну, а сейчас мы под вот этот музыкальный такой релиз будем с вами проводить программу на тему. Сегодня очень интересная, кстати, тема. Мне кажется, как раз вот эта подложка музыкальная, она очень к этому подходит. Сегодня у нас тема стиля. Стиль и мода. Ой, чем я только не занималась в свое время и до сих пор занимаюсь. И стилистика является сейчас моей основной, ну, скажем так, одной из основных профессий профессиональных, на которых я как бы зарабатываю деньги. Вот. И могу вам сказать, что я закончила Европейскую академию имиджа. То есть я там вообще вот все, что там можно было в этой школе, я все закончила. Диплом там написала на отлично. В общем, все там у меня хорошо. Вот. Но что самое интересное, вы знаете, я никогда не думала, что

чем зарабатывать можно на том. Кстати, вот я хочу даже отдельный эфир сделать, как зарабатывать на том, что вам, чем вам нравится заниматься. У меня очень много идей, у меня очень много людей, которые ушли с нелюбимой работы и стали работать по направлениям, которым они своим хобби считали, вот, и это можно очень хорошо монетизировать в разных направлениях, но от этого, это я вам сделаю прям отдельный эфир, вот, и очень хорошо расскажу, потому что когда я была 9 лет замужем, у меня муж был, ну, я считаю, великим бизнесменом, он на всем мог сделать деньги, у него была куча идей, и как-то он меня этим вот зарядил, и я ему за это очень благодарна, вот, потому что я для себя открыла очень многие моменты. Вот. И, например, вот сегодня, да, мы с вами поговорим там про стиль и моду, и хочу вам сказать, что я с детства этим занимаюсь. А чем этим? Я с детского сада выбираю всем какие-то платья, я кого-то там одеваю, переодеваю. Когда я училась в школе, то есть все какие-то там сценические постановки, они все были мной украшены одеждой. То есть это я всех одевала, переодевала. То есть какие-то свадьбы, какие-то там дни рождения. То есть я ездила, мы на рынке с девочками ездили, тогда еще там Лужники были, да, садоводы тогда не было, это в школе Лужники и что-то, и Черкизовские еще, вот. И я для себя тогда поняла, что, например, у меня есть подружка моя, родственница, ну такая дальняя родственница, больше подружка, ну как больше подружка, подружка и родственница, вот. Она, ну, она сама хороша собой была, да, как бы есть она себя сама хороша собой, и она всегда одевалась на черкизском рынке. Ну, когда я узнала, что она одевалась на черкизском рынке, я говорю: Лен, ты серьезно? Она говорит: вообще даже выше не прыгаю. Я поняла, что одеться можно красиво, имея вкус в любом вообще месте. Вот, и поэтому сегодня, как человек, который занимается шопингом, который, ну, в общем, я к чему я это хотел сказать, что с детства всех переодевая и одевая, я как бы просто это делала, потому что мне это нравилось. Но когда я попала в Европейскую академию имиджа и получила диплом, причем там с хорошими оценками, вот, с хорошими галочками, мне сказали: Ань, не делай это без денег, потому что ты тратишь свою энергию. Ну, как бы к этому я уже пришла. Вот, ты потратила деньги на учебу, да, и, в принципе, ты можешь брать за это деньги. Ребята, что я им хочу сказать? Я даже с подруг сейчас за вот эти услуги беру деньги. Вот, то есть у меня есть определенный, как бы, список своих услуг, которые я делаю. То есть что я делаю? Я разбираю гардеробы. Ребят, разобрать гардероб у постороннего человека, поверьте мне, это вообще непростая задача. То есть это, я расскажу, как это происходит попозже, да. Ну, то есть я вот сейчас вам просто накидываю то, что я буду разговаривать, о чем я буду говорить в течение программы. В общем, сегодня я для себя поняла, что я профессиональный стилист-имиджмейкер. Я меняю людям внешность, да. То есть, причем я еще детокс-программами занимаюсь. То есть я как внешне меняю людей, так меняю и внутренне. И мне это все очень нравится. Итак, я вам хочу рассказать, буду рассказывать вообще, что носить, что носят, и как, в принципе, надо придерживаться трендов, брендов, или не нужно этого делать. Нужно ли четко придерживаться вообще моде? Вот это основной мой такой момент, потому что, ну, у меня вот категоричное с модой отношение. Я не считаю, что все, что трендовое, все, что выкидывают, говорят, вот это сейчас модно, это нужно носить всем. Это не так, потому что у каждого человека есть свой стиль. Психотипы людей, расскажу вам, что подойдет вам именно в моде, то есть как внутренне вы сможете это носить. Если я, например, у меня психотип драма, я могу носить там красный свитер и буду кайфовать от этого. Но если на какого-нибудь классика, который внутри себя очень зажат и скован, одеть красный свитер, ребят, он просто его не вывезет, он не выйдет на улицу. Он будет краснеть, потеть. В общем, буду рассказывать, как это все обыграть, но чтобы быть яркой. Буду рассказывать про цветовую палитру, про форму одежды, почему важно все и сразу делать, да, дорого или дешево, где покупать вещи, тоже об этом расскажу. И мода для полных, для худых, акцент на вещи и как одеться без перезагрузки образов. Об этом мы с вами обязательно поговорим. А сейчас я ставлю свою песенку по традиции раз в неделю. Она звучит, песня обо мне, «Волна» Анны Донрой, которую я написала совместно с искусственным интеллектом. Не переключайтесь, я скоро вернусь.

0: реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: полезный настрой с Анной Донрой.
1: С Анной Донрой.
2: И продолжаем полезный настрой с Анной Донрой. Сегодня я с вами, Анна Донрой, рассказываю о стиле и о моде. Так как я являюсь дипломированным дизайнером, я и дипломированный еще, кстати, дизайнер интерьеров. Вот, я пишу картины, поэтому с чувством вкуса у меня, ну, как бы было всегда все в порядке. Не хочу там сильно себя прям навешивать, каких-то шаблонов. Но могу четко сказать, что люди очень часто ко мне подходят на улице и спрашивают: ой, слушайте, очень классно одет, где покупали эту или иную вещь. Это прям посторонние люди. Вот буквально недавно мы ездили в театр с девочкой, да, и просто на эскалаторе девушка проходит мимо, говорит: девушка, вы очень классно одетая. Ну, то есть, люди, когда на это обращают внимание, мне это говорят, это очень приятно. И поэтому я этим занялась именно профессионально, потому что действительно это требует большой такой загрузки, это требует большого количества времени. Вот, и после того, как я закончила Европейскую академию имиджа, я начала как бы уже этим заниматься именно за деньги. Вот. Никогда, кстати, об этом не задумывалась. Вот. И обязательно, еще раз повторю, сделаю эфир о том, что можно зарабатывать и как можно зарабатывать на своих хобби. Итак, сегодня мы с вами поговорим о разных моментах, которые вам, ну, как бы облегчат. Я очень надеюсь, что вам это облегчит. Чуть-чуть вот расскажу про то, к примеру, да. Ну, во-первых, если вы не можете постройнеть, вот это вот самая главная и проблема, да, полных людей, как мужчин, так и женщин. Ну, во-первых, это сложно подбирать вещи в магазине, потом все начинают надевать на себя балахоны. Балахоны — это такая штука, которая вас только увеличивает. Но есть момент, который как бы и обтянуть себя трико, да, тоже будет некрасиво, или там какой-нибудь футболка обтягивающая, когда у вас там жировые складки тоже обтягиваются. Поэтому для этого, ну, определенно есть какие-то такие ходы, да, которые можно это обыграть. Мы сегодня это обязательно обсудим. И вообще, если честно вам сказать, когда вот я, например, я была полная, когда я бросила курить в свое время, это было там лет 20 назад, я очень сильно поправилась, и мне пришлось как бы обыгрывать, да, свою фигуру. Скажу вам, мне хватило на 2 года, потому что через 2 года мне стало настолько противно на себя смотреть, что я решила сбрасывать лишний вес и похудела на 25 килограмм. И сейчас как бы этим занимаюсь, да, худею людей и оздоравливаю, кстати, тоже с помощью смены питания. Но я могу сказать, что если вы не можете все-таки похудеть,

да, то просто научитесь себя любить такой, какая вы есть, или такой, какой вы есть. Но просто там, когда, понимаете, лишний вес, там идет еще не только как бы эстетика, там еще идет и проблемы со здоровьем, поэтому научиться себя любить в больном состоянии достаточно сложно. Но и тем не менее, если еще здоровье позволяет быть полным, как я всегда говорю, тогда мы будем с вами обыгрывать полную фигуру, но это нужно действительно любить. И я знаю очень много полных женщин, которые потрясающе, экстравагантно выглядят, и на них просто приятно смотреть. То есть ухоженность и красивые цвета на женщине, да, и, ну, давайте сейчас будем просто про женщин говорить. Этого никто не отменял. То есть какая бы женщина ни была, то есть самое главное, что у нее внутри. Если она светится, если она добрая, если она сговорчивая, если она понимающая, да, улыбающаяся, творящая добро, слушайте, ну здесь вот прям реально можно не смотреть на какие-то внешние моменты. Но если женщина еще и ухоженная, и с формами одежды у нее все в порядке, то эта женщина выделяется из толпы, и это можно наблюдать. Сейчас вообще очень много полных женщин, потому что нас подсадили прям на еду. Вот. Очень плотно подсадили, и не могут никак люди с этого соскочить. Ну, видите, перескакиваю, потому что тема детокса для меня очень важна. Вот. И, например, давайте тогда уже быстренько расскажу про моду для полных, но я обязательно вернусь еще к этой теме, потому что здесь много можно что сказать. Если вы все-таки в теле, да, то есть это как мужчин, так и женщин касается, не надевайте, кстати, если что-то надевать, а если одевать на себя, то одевать. Надевайте, пожалуйста, не надевайте короткие брюки. Носить короткие брюки полным людям — это, ну, вы как Карлсон становитесь. То есть у вас укорачиваются ноги и сразу увеличивается тело. То есть какое бы тело у вас ни было, старайтесь не обтягивать, во-первых, ноги свои, да, делать какой-то прямой силуэт. То есть базовые обычные брюки или джинсы — это сейчас все допустимо. Либо широкие брюки на полных, кстати, тоже неплохо смотрятся. Вот. Просто делайте так, чтобы не делать акцент на ваших вот каких-то вот полных моментах. Например, там ноги, да, и вот это вот, знаете, было в свое время такое модно — подворот джинс. Вот это подворот джинс — это вообще не для полных. Хорошо, сейчас пошли вот эти вот молодежные, я, кстати, тоже сейчас это ношу все, длинные джинсы, которые прям на пол падают. Вот это для полных будет то, что нужно. То есть вот по брюкам вот такой момент. И, ну, женщинам не рекомендую сильно укорачивать юбки, хотя если красивые ноги, они бывают и в полном варианте красивые. Вот. А если красивая лодыжка, если красивая щиколотка, открывайте ее обязательно. Можно прямую юбку, например, какую-то одевать, да, надевать. Вот. Либо это может быть какая-то юбка-карандаш чуть ниже колена. Ну, колено открывать в полном варианте я бы не стала. Это такие небольшие рекомендации по полным, но мы еще к этому обязательно вернемся. Сейчас мы послушаем песенку «Улетаю». Кстати, я являюсь сегодня не только ведущей, как всегда, еще и вашим диджеем. Поэтому продолжаем музыкальную нашу программу. А студию «Улетаю».

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977

0: 626-02-73. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: И продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. Сегодня я с вами, Анна Донрой, и мы обсуждаем сегодня стиль и моду. Являясь профессиональным стилистом-имиджмейкером, который меняет людям внешний образ, я хожу на шопинги, я разбираю людям гардеробы, я имею право об этом говорить и даже по радио, тем более по радио, потому что я могу вам дать очень много практических советов, с помощью которых вы можете выглядеть более стильно, более стройнее, да, потому что очень много есть моментов, которые влияют на вашу внешность. А, как говорится, можно только один раз произвести первое впечатление. Поэтому первое впечатление, оно очень нужно людям. И, кстати, вот я, например, даже, ну, человек, который любит, когда люди красиво одеваются, честно вам скажу, сейчас настолько серая масса, что какие-то вот индивидуалы вообще попадаются мне в глаза, да, для того, чтобы я как бы оценила вообще, что человек вот как бы смотрит за стилем, да. Есть тренды, то есть тренды, которые люди, например, ну, там, вот сейчас модно широкие брюки, все их там понадевали и считают это модно. Но даже не всегда на человеке они могут смотреться. То есть это должно быть аккуратно, это должно быть по цвету подходить, эта форма должна быть. То есть все очень важно. Поэтому я сейчас вам говорю какие-то такие вещи, на которые я бы вам акцентировала внимание. Мы сейчас вот разговаривали про полных людей, да, что нужно удлинять брюки, нужно удлинять и юбки, да, и юбки, например, на полных женщинах не обязательно должны быть какие-то там размахайки огромные, большие, что еще больше увеличит ваш размер, да, это может быть какая-то юбка прямая, да, то есть, например, сзади с разрезом, или как бы это карандаш будет, мы уже говорили, да, верх можно чуть-чуть увеличить, например, каким-нибудь балахоном. Опять же, балахоны я бы не рекомендовала полным людям, потому что это еще больше их увеличивает. То есть, если у вас полная фигура, вот как ни странно, нужно пробовать ее приталивать. Но это не значит, что вы должны одеть какой-то там, например, обтягивающее платье, которое будет каждую вашу ширинку подчеркивать, да. Это можно сделать, можно объемное платье, легкое платье, но под пояс. Не бойтесь экспериментировать. Мы сейчас вот о женских моментах говорим. С мужчинами немножко другая ситуация, но вот все-таки все равно женщины, они больше привержены к стилю, хотя, например, у меня как у человека, который работает и, ну, получает за это деньги, я могу вам сказать, что мужчины сейчас очень активно потянулись к моде, и у меня сейчас очень много мужчин, именно клиентов, которые просит их переодеть. Вообще, для того, чтобы... Как вообще люди приходят к стилисту? Для чего это вообще нужно? То есть нужна причина, да, по которой человек должен к стилисту прийти. И если у вас есть какие-то комплексы по поводу одежды, я считаю, что лучше обратиться к профессионалу. Стилист — это не тот человек, который будет с вами 24/7 и будет из вас там деньги вытаскивать. То есть есть определенные шаги, с помощью которых вы просто можете преобразиться. Например, это должна быть, ну, это реальная цель, например, должна быть. Очень часто женщины обращаются, когда понимают, вот часто, да, прям вот реально часто: я хочу выйти замуж. Прям запрос. Вы знаете, это даже не важно сейчас, там, выйдет она замуж или нет, но это уже говорит о том, что женщина хочет преобразиться. Для меня это очень важно. Соответственно, мы начинаем вот менять образ женщины. И один мужчина, правда, единственный, обратился, говорит: хочу жениться, но понимаю, что одет как лох. Я говорю: да, лох, трусы в горох. Это прям вот, ну, я его поддержала, и мы ему очень классный образ создали. Вот. Дальше обращаются люди, которые на работу, например, приходят, да? Вот. Приходят на работу, там дресс-код. А девочки там, вот, например, одна девочка пришла ко мне, обратилась, а у нее там все в бантиках, в красных каких-то там свитерочках, в зеленых юбочках, а там такой дресс-код, да, офисный. Она говорит: мне настолько скучно ходить, говорит, в этом, я не знаю, как мне быть. Она ко мне обратилась, у меня есть линейка, которая называется «Нескучный офис». То есть я на основе тех цветов и форм, которые вам дают в дресс-код в офисе, я людей преобразовываю. То есть у меня есть очень много секретов, с помощью которых мы можем людям, которые привыкли ярко носить какие-то вещи, мы можем этот костюм преобразовать, потому что я сама работала в банке несколько лет, и я знаю, как можно

из скучного образа сделать красиво. То есть, ну, вот для этого, в принципе, стилисты нужны. Или, например, еще цель вылезти из удобных спортивных костюмов. Слушайте, ну мы живем в городе Чехове, это вообще город спортивных костюмов. Мне когда сюда друзья из других городов и стран приезжают, они говорят, чего все в спортивных костюмах ходят. Ну сейчас как бы все это меньше уже, в меньшей степени, но раньше это было очень популярно. С 90-х годов все это тянется, и до сих пор вот женщины там идут и гулять с детьми. Ой, а мне так удобно, ой, а мне так удобно. Ребят, ну вы же, ну девушка, вы женщина, вы должны выглядеть как женщина, а вы одеваете спортивные костюмы домашние. Кстати, дома, про дом отдельно тему вам расскажу, что в доме тоже нужно, дома нужно выглядеть красиво, потому что к вам приходят туда люди, это ваш дом, и вы должны, ну, просто, это прям вот отдельная тема сейчас будет. Итак, с вами я, Анна Данрой, и полезный настрой с Анной Данрой, так как я являюсь не только радиоведущей, но еще и вашим диджеем, поэтому вся музыка сегодня, которую я буду ставить, она от меня лично, поэтому не переключайтесь, Анна Данрой, полезный настрой с Анной Данрой, еще будет очень много интересного, я вас жду после долгожданной рекламы.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И снова я, с вами Анна Донрой. Мы продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. Сегодня мы говорим о стиле и моде, как где одеваться. И какие-то лайфхаки я вам рассказываю о том, чтобы вы выглядели всегда красиво и презентабельно. И мы сейчас продолжаем разговор о полных. И я хочу еще вот сказать такую вещь, потому что люди, кстати, очень многие этого не понимают. Может быть, если кто-то услышит, это действительно может пригодиться. Полным, ребят, летом не носите, пожалуйста, шорты. Ну, есть, давайте так, сильно полным. Когда вот есть складные такие фигуры, когда можно оголять какие-то части тела, они там не целлюлитные, да, а действительно какие-то красивые, плотные. А бывают действительно очень красивые. Вот, например, Пегова, да, какая она красотка, и вот ее вот эти пышные формы, они ее только украшают. То есть есть варианты. Но вообще же люди, когда полные, они думают, что чем больше они откроют свое тело, тем им будет менее жарче. Это, во-первых, они так думают, да, ну и плюс это будет как бы эстетично, да, когда люди очень-очень полные, прям с такими желейными ногами или руками одевают какие-то короткие шорты и футболки. Ребят, ну спрячьте это под длинной одеждой. Во-первых, открытые, очень полные, ну, это, честно сказать, это смотрится страшно. Вот со стороны это выглядит, ну, прям вот очень страшно. И все думают, что если ты больше разденешься, то тебе будет менее жарко. Ребята, это не так. Если вы летом больше скроетесь в натуральных тканях от солнца, вы даже меньше потеть будете. То есть мужчинам это, возможно, не шорты, а льняные брюки, льняные рубашки. Именно объемные какие-то, да, такие свободные. Объемные футболки и легкие платья, они скрывают ваше тело от солнца, и вам будет легче на солнце. Вот этот лайфхак я вам хотела сказать. Попробуйте, не стесняйтесь. И опять же, если это легкое платье и полная женщина, пробуйте приталивать платье. Ну, то есть приталивать, это не значит обтянуть себя, как резинка, как гусеница, да, чтобы каждую складку было видно. Приталить – это на талию завязать какой-то легкий ремешок, либо какой-то, ну, типа кушака какого-то такого, да, сейчас очень много натуральных тканей, обратите на это внимание, вот. И еще очень такой акцент, который я хочу вам сделать тоже, пожалуйста, вот услышьте меня, особенно мамочки, особенно у которых там дети и которые все там в домашних делах. Дома нужно ходить красиво. То есть люди, которые погружаются в мир детей, да, я прекрасно понимаю, что люди перегружаются информацией там со школы, с детских садов, как ребенка там накормить, одеть, заработать, есть. Это заработать на еду, это все понятно. Но когда ты приходишь к замороченной мамочке, у которой куча вообще нормально с деньгами, куча детей, и ты смотришь на все это и просто понимаешь,

что она там ходит в каком-то ворваном кардигане, просто потому что он там какой-то полувязанный, потому что ей удобно там в кармане носить телефон. У нее какие-то там в горох платья, которые совершенно не идут, потому что, ну, потому что это удобно, если ты чем-то капнешь, то не будет видно. Ребят, я все прекрасно понимаю, но помимо детей и удобства, у вас есть муж, который приходит домой, и поверьте, это очень важно для того, чтобы мужчина на вас смотрел, на красивую. Я знаю, например, семью, где муж и жена, она любит винтажные всякие вещи, у нее всякие там телогрейки, она там на улицу может выйти там, это все здорово, это все красиво, все классно, но я смотрю, у нее какие-то там винтажные свитера там с дыркой, с пятном, она говорит, ну, мне типа нравится, причем, говорит, мне муж говорит, типа, что ты ходишь в рванье, а, типа, не нравится, не надо, ну, это не вариант, понимаете, тем более, если муж в глаза говорит, одевайтесь дома красиво, ребят, нужно одеваться дома красиво, и это не говорит о том, что вы там должны в каком-нибудь там в красном пеньюаре встретить мужа там, да, с ребенком там под мышкой или там с кастрюлей борща, да, то есть, ну, это будет просто смешно. Есть сейчас очень классно, классных многих всяких разных пижам, которые подойдут вам по цвету, да, то есть, если вы блондинка, вам пойдут какие-то более спокойные тона, например, хотите удивить мужа какими-то яркими моментами, вам никто не может этого запретить, вот, но чтобы это было без перебора, просто домашняя одежда, она должна быть очень аккуратной, однозначно, да, и такой же стильной, вот, выбирайте цвета, которые вам нравятся. То есть не стесняйтесь, но, пожалуйста, услышьте меня. Дома вы должны ходить именно в красивой одежде. Вот. Точно так же, что касается нижнего белья. Почему-то люди думают о том, что если нижнее белье не видно, то как бы его можно одевать там с дырками, с пятнами и так далее. Вот. Ну, давайте начнем с того, что неизвестно, где вам придется раздеться. Там вы на тот же шопинг можете зайти, там раздеться, да, или там к подруге какое-нибудь платье померить. Ну, в общем, освободите себя от неудобных ситуаций. Нижнее белье, оно должно быть такое же красивое. Если вы сделаете переборку нижнего белья, кстати, могу вам вот прям рекламу дать. В смешных ценах я покупаю нижнее белье за 750 рублей комплект. У меня подруги оценивают на 7, 5, 8 тысяч, чтобы вы понимали. Поэтому не пренебрегайте дешевыми магазинами. Об этом я сейчас расскажу чуть позже. Обязательно сделаю акцент на том, где покупать хорошие вещи, недорогие, но чтобы они смотрелись. Это выгодно. С вами я, Анна Донрой. Не переключайтесь. Музыка также моя, точно так же, как и моя программа. Поэтому оставайтесь со мной, еще будет много интересного.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. Об этом он заявил газете «Ру». По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. С 1 октября 2026 года запланировано повышение стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Билеты подорожают на 9,2%, что на самом деле значительно выше официальной инфляции. По итогам августа она составила 6,32%, а по прогнозу Центробанка к концу года может увеличиться до 7%, сказал депутат. Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы, 32% сочетают учебу с постоянной работой, а 29% с проектами или подработками. По данным исследования, почти половина респондентов считает идеальным сценарием совмещение учебы со стажировкой, однако реальный опыт стажировки есть только у 34% опрошенных. Главной ценностью в текущей или будущей работе студенты назвали не деньги, а возможность постоянно развиваться и учиться новому. 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, регулярную смену профессии рассматривают только 12%. 73% опрошенных признались, что выходят на работу ради финансовой независимости. И в завершении выпуска. Чаще всего россияне берут отгулы перед отпуском, после новогодних праздников и в предпраздничные дни. С результатами исследования ознакомилась газета «Ру». В топе оказалась пятница перед отпуском. Алгоритмы зафиксировали, что за 1-2 дня до начала

0: планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных или успеть подготовиться к поездке без стресса. Это особенно заметно в летние месяцы, на которые приходится основной пик отпусков. Второй пик приходится на дни после длинных праздников, особенно на первый рабочий понедельник после 31 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интересно.

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И первый час уже пролетел. С вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня мы говорим о моде и стиле, и о том, как выглядеть красиво, независимо от количества денег, которые у вас в кармане. И это действительно важно. Очень важно, сразу вам скажу, что вещи должны быть аккуратные. И еще вот сразу сейчас вспомнила такой момент. Старайтесь, черные вещи, они идут немногим. И даже вот есть сейчас тренд, что пошли в моду черные вещи. Избегайте хотя бы их в портретной зоне. То есть портретная зона — это

зона груди. Это рубашки, кофты, футболки, толстовки и куртки. То есть вот даже если у вас куртка черная, оденьте белую футболку. На контрасте будет очень хорошо. Потому что черный цвет, и сейчас аккуратно женщины и мужчины, кстати, тоже, сейчас в моду вошел коричневый цвет. Причем коричневых цветов, чтобы вы понимали, очень много. Есть теплые и холодные цвета. И вот кому-то идут теплые оттенки, кому-то холодные. Но, честно вам скажу, я единицы видела людей, кому идет коричневый цвет. Если вы одеваете... То есть коричневый цвет, он старит абсолютно всех. Я не говорю о девчонках, которым там 13, 14, 18 лет. Да, там до 25, честно скажу, еще можно любые цвета пробовать, использовать, и состариться будет сложно. Но все, что касается уже за 30, вот даже в 30-летнем возрасте я видела девчонок в коричневых цветах, которые выглядят ближе к 50. Хотя есть и 50-летние, которые выглядят на 30 с чем-то. Поэтому коричневый цвет, прям вот вам кричу с радио «Комета», очень аккуратно. Если вы одеваете, если, ну, все-таки вы хотите быть в моде, да, вы хотите коричневый цвет иметь, одевайте какие-то рубашки, там, куртки, опять же, там, толстовки, бомберы. Делайте себе портретную зону светлую. Если это какая-то на молнии кофта, оденьте себе светлую футболку, там, желтую, розовую, да. То коричневый цвет — это тот цвет, который принимает с собой практически все цвета. Чтобы не перегружать образ, не буду далеко уходить, старайтесь не надевать несколько трендовых вещей на себя. Существуют базовые вещи, да, и существуют трендовые вещи. То есть тренд — это то, что вот ярко в моде, это такие ярко-трендовые, ну, то, что яркие какие-то. Например, вот сейчас моден оверсайз, да, то есть огромные большие толстовки. И я вам могу сказать, что они тоже далеко не всем идут. И даже стройным не всегда это идет. Потому что, например, у меня есть девочка, которой я являюсь стилистом. Когда мы с ней вместе одеваемся, она там пищит-визжит, как только она что-нибудь сама себе покупает, я смотреть не могу. Начинаю это говорить, она говорит, ну вот мне захотелось трендовую вещь. Но есть люди, которым вообще тренды не идут. Поэтому у каждого человека есть свой стиль. Есть люди, разделены на психотипы. То есть у каждого человека внутри заложен как бы потенциал, который он может использовать в моде. Вы знаете, так интересно, когда я училась в Академии имиджа, нам сначала с самого первого урока заставляли людям делать психологические тесты. Когда вы делаете психологический тест, на основе этого теста вы можете понять, что человек может носить, то есть что ему идет. Например, есть классики, которые в гардеробе только черное, серое, белое и такие строгие линии. Да, но когда делаешь психотип, оказывается, что он в душе романтик, и ему можно добавлять какие-то там розовые, голубые цвета. Вот этот психотип, который я делаю эти тесты, вот, он выявляет в наше внутреннее состояние, с помощью которых вы можете носить какие-то другие вещи, и это прям вот, ну, сразу видно. Поэтому пробуйте, вы не стесняйтесь это пробовать, но если вы там какой-то жесткий классик, да, то есть когда вы можете только удобные вещи, мне всегда говорят, Аня, да не хочу я там выглядеть. Красиво выглядеть это сложно, потому что надо удобные вещи. Я никогда не одеваю людей в неудобные вещи. То есть основа вообще всех, вы должны одевать те вещи, которые вам удобны. Я в свое время настолько любила трендовые вещи, очень броские, яркие, что я, например, покупала там ботинки, потому что не было ему размера, на размер меньше, думаю, разношу, и все пальцы в кровь себе избивала. Но я ходила там модные, на меня внимание обращали, вот у меня вплоть до такого. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу вещи, которые вы хотите взять, идет вам или не идет, хорошо вам или плохо, не берите ее. То есть, если есть сомнения, значит, это уже не ваша вещь. Нужно брать так, одели, ахнули, охнули, и тогда только берите. Вот, поэтому есть базовые вещи, это, например, там обычные классические черные брюки, да, например, какие-нибудь там строгие юбки, там джинсы, это такая база, да, или, например, какая-нибудь белая водолазка. Но это база, которая у вас должна быть всегда. Например, если вы хотите одеть там какой-нибудь красный или рыжий пиджак, то не надо под него там одевать зеленую водолазку, потому что это просто образ перегрузит. Наденьте как раз вот эту классику, какую-нибудь там черную футболку, или, например, как раз вот белую там водолазку. Это опять же, к примеру. Поэтому

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И продолжаем полезный настрой. С Анной Донрой сегодня рассказываю про стиль, даю советы, которые преобразят ваш образ. Значит, я хочу вам сказать о том, что как одеваюсь я, да. Хочу сказать то, что, ну, напомнить тому, кто еще меня не слышал, что я являюсь дипломированным стилистом и имиджмейкером, и очень часто меня люди на улице останавливают с комплиментами о моей одежде. И один раз меня остановил парень, говорит: вы знаете, я напрямую связан со стилем, он там на подиумах работает фотографом, он говорит: вы очень стильно выглядите, говорит, и у вас нюансов очень много. И есть такое слово «нюанс», понятие в моде, я вам сейчас хочу о нем рассказать. То есть, когда вы одеваетесь, чтобы у вас образ был не перегружен, не пошлый, не из разных стилей, хотя сейчас смешение стилей тоже очень проходит, но если как бы понимания этого нет, берите какую-то одну яркую вещь, которая будет на вас. К примеру, вот у меня есть золотая куртка. Очень аккуратная вещь, потому что если я одену, например, золотую куртку, какие-нибудь там джинсы под нее, это уже будет не то. Ну, в общем, здесь нужно именно одеваться так, чтобы все остальное было не яркое. Джинсы я могу одеть под нее только классические, только черные, например, под золотую, да. Но здесь, если вы, например, берете какой-то там красный свитер, все остальное должно быть либо черное, либо серое, то есть без перегруза. Но есть такое понятие, как нюансы. К примеру, у вас там красный свитер, который вы очень хотите одеть. Все остальное у вас должно быть минимально яркое. То есть это или черное, это пусть даже классические джинсы будут, все это допустимо. И, к примеру, у вас там будут какие-нибудь там черные кроссовки с тоненькой кантовочкой красной. Вот это вот сочетание красного свитера и тонкая окантовочка на ботинках, это называется нюанс. Или, например, у вас какая-нибудь футболка с какими-нибудь шариками, да, на груди, к примеру, да, какие-то вот там воздушные шары, да, или, например, ну, не воздушные, давайте возьмем какие-нибудь там мыльные пузыри, да, к примеру, вот. И у вас, может быть, какие-нибудь круглые сережки, то есть у вас акцент круглых, от круглых шариков на футболке до круглых сережек. Вот это называется нюансы. Или, например, какие-нибудь там зеленые. То есть это может быть нюанс, может быть как по форме, так и по цвету. То есть вот очень к этому щепетильно относиться. Например, если вы одеваете какую-то там рубашку, да, голубую, к примеру, да, и дальше там у вас классические пошли там какие-то брюки черные, там, да, черный там пиджак, к примеру, у вас дресс-код, а вы хотите что-то более такое экстравагантное, возьмите что-нибудь голубое, какой-нибудь там голубые там шнурки там, или темно-синие шнурки на какие-то классические ботинки. То есть вот это называется нюансы. Сочетайте несколько вещей одежды, но если у вас там будет, например,

красный свитер, зеленые ботинки, желтые там штаны, ребят, ну это будет серьезный перегруз. То есть помните о том, что в акценте вещь на вас яркая должна быть одна. Тогда вы не будете смотреться вульгарно. Вот это я называю вульгарно, когда очень много всего и сразу. Знаете, как говорится, одел все лучше сразу. Поэтому лучше одевать акцент делать на каких-то одних вещах, вот, и причем на любой. Я, например, ухожу на улицу, что я хочу сегодня одеть, не знаю, а что бы вот я хотела там из обуви, я, к примеру, выбираю кроссовки, о, вот я точно хочу пойти в этих кроссовках, я начинаю подбирать образ под кроссовки, то есть не надо цепляться, например, там, или, к примеру, на улице холодно, а у вас единственное пальто там, да, вот там синее, вот, и вы думаете, вот, или там, например, желтая куртка, вот что вы хотите сегодня одеть, желтую куртку или синее пальто, например, желтую куртку я хочу одеть, все, и у вас начинает складываться образ под эту желтую куртку. То есть, вот это вам упростит выход из дома, из вашей гардеробной. То есть вы должны просто понимать, одну акцентную вещь берете, делаете. Я, кстати, вот, ну, я дизайнер интерьеров, очень много дизайнеров, дизайнерила по интерьерам и домов, и квартир, вот. И точно так же, например, я не знаю, какую я хочу эту комнату сделать, да, к примеру, и пошла по Леруа Мерлен, гуляю-гуляю, раз увидела какую-нибудь яркую люстру. О, я хочу эту люстру. И под эту люстру я уже подбираю полностью дизайн. Ага, вот она там, зелененький акцент пошел, значит, у меня будут там зеленые обои, там ламинат у меня будет такой-то и так далее. Поэтому это очень хороший лайфхак, который работает во всех направлениях таких творческих. Поэтому, если вы хотите одеться, выбираете какую-то одну вещь, я говорю, вплоть там вот до ботинок, да, или, и начинаете вокруг них там все это делать. А еще я хочу как раз рассказать про психотипы людей, которых я вот в следующем как раз выходе расскажу, да, как люди внутренне одеваются внешне. То есть психотип — это психологическое состояние человека внутреннее, которое перекладывается на одежду. Это очень интересная тема. Я ее затронула в начале прошлого часа, но сейчас хочу ее обязательно продолжить, потому что на это вообще влияет весь наш образ. Итак, мы продолжаем. С вами я, Анна Данрой. Моя программа «Полезно настроена Данрой». Сегодня мы говорим о моде и стиле. Не переключайтесь. После музыкальной паузы, которую я для вас лично подобрала, будет реклама. И после рекламы я снова к вам вернусь. С вами я, Анна Данрой, и моя программа.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И продолжаем полезный настрой с Анной Донрой. Сегодня мы разговариваем о моде и стиле. Я рассказываю вам, как выглядеть красиво и недорого, не в дорогих магазинах одеваться. Вы знаете, одна из моих мечт, которая, ну, пока не осуществилась, и надеюсь, пока, и как бы она не то, что прям такая мега-мечта, и у меня есть клиент, которых я одевала в ЦУМе. Вы знаете, хочется по дорогим магазинам, потому что там, вы знаете, даже не потому, что это дорого. Я не люблю бренды, которые вот там прям висят, там какая-нибудь Max Mara, да, то есть я не люблю вот эти бренды, которые я их, если у меня какая-то есть дорогая вещь, я, как правило, бренды срезаю. То есть мне не важен бренд, но дорогие вещи, они имеют такое свойство хороших дорогих тканей, качества, да, и модели, которые не всегда найдешь прям повально в каких-то обычных там маркетплейсах, да, или каких-то сетевых магазинах, именно в обычных магазинах. Вот. Но у меня есть несколько клиентов, которых я одевала в ЦУМе. Слушайте, я получаю прям эстетическое удовольствие, когда не надо считать деньги, да, когда ты приходишь, и это все одевается. Это все здорово. Но я вам хочу сказать о другом. Я тот человек, который могу купить и дорогую вещь, да, конечно, там не платят за 180 тысяч, здесь как не обсуждается. То есть не такие растраты, которые, ну, вот платят там такие, например, есть 180-150 тысяч. Я считаю, что, ну, на это деньги потратить, ну, вот у меня рука не поднимется, не знаю, сколько у меня, наверное, денег не было. Вот. Но я вам могу сказать, что в дешевых магазинах тоже можно очень хорошо одеться. Если у вас нет видения того, как что вы можете одеться, срисовывайте все это с каких-то модных там журналов, на каких-то там страницах модных людей, подписывайтесь на них и смотрите, копируйте, не стесняясь. То есть не надо изобретать велосипед. Если вы видите, что у человека примерно ваша фигура, и вы видите, что это на нем хорошо сидит, прям покупайте, вот, например, классику, берите там какие-нибудь джинсы, да, ага, вот хочу такую красную рубашку, идите, примеряйте эту красную рубашку или там зеленую. Вот. Под цветом очень сложно в теории рассказать, как это все выглядит, потому что, например, у меня, как у стилиста, у меня есть чемодан с 96 разноцветными платками. Это профессиональный чемодан, который помогает человеку определиться, какие ему цвета идут. Я, как человек, который творческий, который художник, который там стилист по всем пунктам там, да, я вижу сразу, какой цвет вам идет, что там холодный или теплый, потому что, например, даже бежевый тон, он есть разный, он есть теплый или холодный, и люди, у которых красные щеки, вот бывают, знаете, им категорически не идут теплые цвета в портретной зоне, потому что это их сразу, ну, оматрешивает, я говорю так, то есть человек становится смешным, такой как матрешечка. Вот, поэтому, а кто не видит теплый или холодные цвета. У меня для этого, говорю, прям как раз есть чемоданчик. Но я сейчас даже не себе больше рекламы даю, потому что есть, например, люди, которые, ну, вот девчонки, которые только начинают учиться, и у них прям вообще за копейки готовы даже за рекламу просто вас одеть до и после, ищите таких и просто вот с ними контактируйте. Вот. Либо, я говорю, прям вот срисовывайте то, что вам нравится. Вот нравится вам так. Не стесняйтесь скопировать с каких-то там моделей. Хотела еще рассказать, как разбирать гардероб, ребят. Значит, как разбирать гардероб, прям по-быстрому.

потому что сама страдаю такой темой, что очень много вещей боюсь выбросить. Значит, все вещи надо выкладывать сразу. То есть вы из гардероба все вещи выкладываете на диван, всю обувь выставляете, все сумки и начинаете разбор. Значит, создается сразу три кучи. Одна куча – это которая точно на выброс. Вторая куча, которая я сомневаюсь, оставлять или нет. И третья куча, которую точно оставляем. Ну, это уже такое складывание вещей идет. Итак, выбрасывайте старые потертые вещи нещадно. Если вы видите, какая-то где-то дырочка, а как-нибудь зашью. Не надо ничего зашивать. Отдайте в какие-нибудь там, я не знаю, там в церковь отнесите, там найдут применение, да, сейчас вот на СВО собирают вещи. Ну, в общем, не оставляйте это все. Потертые вещи, которые в катушках, либо если вы сейчас прям возьмете эти катушки, отрежете, то носите. Если нет, прям выбрасывайте. Будет лежать и вот так себя вести эта вещь. И обязательно новые вещи, которые не носятся, но жалко выбрасывать, вам лайфхак. Вот купили, но не носится, но хорошая, дорогая, все, прям вот попробуйте ее поносить несколько дней. Как это сделать? Например, неделю. Причем одну и ту же вещь носите прям несколько дней подряд. К примеру, это какие-нибудь там брюки. Вот не знаете, носить или нет. Попробуйте их понадевать с разными там кофтами, пиджаками, рубашками, футболками, кроссовками другими. Вот прям дайте себе обещание. Брюки мои любимые, ношу вас целую неделю. Если через неделю они у вас не прирастутся, смело их отдавайте. Также это можно сделать там с любой курткой, свитером и так далее. Но просто если вещь хорошая лежит, она может быть кому-то действительно пригодится. А возможно, вы в нее влюбитесь. Поверьте, с помощью таких вот лайфхаков у меня люди очень часто начинали носить хорошие вещи, которые просто не знали, с чем надеть. Пробуйте, экспериментируйте и не бойтесь экспериментов. Просто полюбите себя и пробуйте. У нас еще один выход, еще 10, там, 5 минут, я вам расскажу много интересного. С вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. После рекламы я к вам вернусь, не переключайтесь и не передавайте мечту никогда. Хорошая песня. Наслаждаемся, и я с вами, к вам снова вернусь.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И в завершении нашей программы «Полезный настрой» с Анной Донрой я расскажу о том, как удлинить короткие ноги. Мы сегодня разговариваем о моде и стиле, да, и какие акценты сделать на то, чтобы ваш образ был более дорогим, более стильным, да, и чтобы вы выглядели не вульгарно.

Важно, это очень важно. Вот, например, как удлинить короткие ноги. Например, у меня короткие ноги. Хотя в целом считаю, ну, достаточно стандартную свою фигуру, но когда я начинаю что-то надевать, я понимаю, что, например, длинной футболкой, которая может закрывать мне бедра, я, ну, не бедра, не полностью бедра, например, а ягодицы, да, я могу укоротить себе ноги. Даже если она будет до середины ягодиц, у меня укорачиваются ноги. Короткие ноги, они должны быть аккуратно одеты, скажем так. И часто меня, вот, ну, как бы я просто понимаю, что такое форма, да, и от формы очень многое зависит. То есть цвет и модель – это еще не все. Очень важно, если вещь модная, она должна вам еще и идти. У меня, например, есть девчонка, которая покупает оверсайз, а он ей просто не идет, потому что она внутри классик. То есть у нее такой классический образ, который просто вот нельзя перегружать. И бывает еще, кстати, вот тоже сразу совет вспомнила. Если вы очень красивая или красивый, да, то есть яркая внешность, какие-то там красивые карие глаза, какие-то брови там, ну просто выделяетесь, не серая мышка, да, как бы такой спокойный образ, а именно вот яркие. Не перегружайте, пожалуйста, себя яркими вещами, потому что это будет прям перегруз образа. Если вы изначально уже сами по себе красивые, то у вас как максимально должна быть классическая одежда, спокойная. Вот, то есть мягкие тона, это тоже нужно понимать, и даже обычная белая футболка на вашем ярком образе, она будет смотреться лучше, чем какая-нибудь там рубаха в петухах. Поэтому вот на это тоже обратите внимание. Не перегружайте свою красоту, если вы уже изначально красивая. А если, как у меня, например, у вас ноги короткие, что я сделала? Меня часто называют длинноногая, потому что я себе именно сделала вот этот образ длинных ног. У меня очень много красивых футболок, красивых, шикарных, со всякими разными картинками. Ребята, вот они как висели буквально месяц тому назад. Я просто поняла, что почему они не носятся. Я пыталась их носить, и у меня они все укорачивали ноги, потому что, я говорю, длина вот ниже пояса была. Что я сделала? Я взяла одну футболку и попробовала ее укоротить. Я ее укоротила, сделала такой топ. То есть он у меня не совсем короткий, живот открыт, а я ее сделала как бы вровень ремню. То есть у меня виден ремень, но она как бы живот закрывает. То есть вульгарность я убрала. И что вы хотите сказать? Что я вам хочу сказать? Я сейчас отрезала все свои футболки, и у меня просто удлинились ноги. То есть я вверх просто подняла. Это очень здорово. И вот этими футболками короткими я это сделала. И оверсайзы не носите длинные. То есть, если вы хотите оверсайз, а у вас короткие ноги, не одевайте вот этот вот балахон, который до колен там, да, например. Сейчас оверсайзы есть короткие, да, либо на резинке, но большие объемные сверху бомберы какие-нибудь, либо худи, да, и вы, либо, например, вы просто укорачиваете это. То есть, у меня два коротких свитера, которых сейчас ношу с удовольствием, и я понимаю, что мне тут удлиняют ноги. То есть, вот это помните. Вот. И не забывайте, не пренебрегайте завышенной талией. То есть завышенная талия, она у вас в любом случае будет ноги удлинять. Но при этом у вас завышенная талия, например, если на джинсах, не должна обтягивать живот таким образом, что талия у вас завышена, а ниже талии живот как барабан. То есть здесь вот нужно как бы на это смотреть. Поэтому есть очень много тонкостей, которые в любом случае за 2 часа я вам рассказать не смогу. Вот, а если вы хотите поменять образ и, в принципе, одеться, обращайтесь к специалистам. Как я уже говорила, не обязательно на это тратить прям миллионы. Вот, есть разные специалисты, есть, которые давно работают, которые только начинают, и есть, которые юные, которые вас просто преобразят за рекламу, то есть до и после. Возьмите, кого-нибудь попросите, скажите, вот сделай мне до и после, и возьми как рекламу. И очень часто люди соглашаются. В принципе, у меня все, то, что я вам хотел сказать, то, что я хотел чем с вами поделиться. Надеюсь, какие-то вещи были полезные. Надеюсь, вы для себя какие-то моменты возьмете. Вот, если кому-то интересно, можете ко мне обращаться как к специалисту. Можете, еще раз повторю, искать каких-то людей, которые, в принципе, этим занимаются. И не пренебрегайте подругами, которые имеют вкус, потому что не все его имеют, и не надо этого стесняться. Вот. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо вам за то, что кто был со мной. Спасибо за то, что слушаете, улыбаетесь. И с вами была я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. А сейчас для вас прозвучит композиция в завершении этого часа моей программы «Бумажный змей». Это кавер на одну очень известную песню, которую вы сейчас обязательно узнаете. Ну все, я ушла. Пока-пока. Рада всем. Спасибо, что были со мной. Анна Донрой и «Полезный настрой» с Анной Донрой.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки от постановки на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба Лопасня Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса Мелехова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы Лопасня Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взяла за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
2: Погода.
1: Завтра синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и 15-17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне. Осталось, наверное, прислушиваться к собственному сердцу. Оно, говорят, никогда не обманывает.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Самое сложное для меня — пережить осадки из глаз любимой женщины. Иногда это искренне, а порой манипуляция. Как это знакомо каждому мужчине. Этот душевный снег и дождь из глаз не остановить никаким теплом. Зато дешевый флирт на стороне творит чудеса, и тебя могут вычеркнуть из жизни

0: на секунду. Что уж говорить, когда люди привыкают и устают друг от друга. И только осознанность может укрепить отношения сквозь годы. Но это не точно.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

здесь и сейчас, особенно когда прошлое было светлым и добрым, а настоящее диктует свои правила, которым жизнь тебя не готовила от слова совсем. Дети умеют жить сегодняшним днем. Нужно у них учиться этому важному качеству.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. С другой стороны, жизнь — это череда спектаклей и антрактов. Первый звонок уже прозвенел, значит, очередь в буфете стала чуть меньше. Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. Жизнь — театр, а люди в нем актеры.

0: лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов,

0: 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
3: Моя рабочая смена приказала долго жить. Канула в лету, дышит на ладан и подошла к своему логическому завершению. С вами был Дима Казанцев. Передаю эстафетную палочку моим дорогим коллегам. До скорого и чао-какао!

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Этот сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. На стоимость автокредитов продолжат влиять субсидированные программы производителей и дилеров. Снижение ключевой ставки отражается на кредитах не сразу. Банки обычно пересматривают условия для заемщиков через 1-3 месяца после решения регулятора, отметил специалист. И в завершении выпуска. Россияне в среднем носят с собой 3,5 тысячи рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше – 4200, чем те, кто младше – 3200, и те, кто старше – 3400. По данным экспертов, чем выше доход, тем больше наличных в кошельке. Зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 3000 рублей, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже почти 5 тысяч. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра.

0: туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Ольга Ольхова. Ближайшие два часа проведем с вами вместе под вашу любимую музыку. И что хочется сказать сразу? Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Пишите, уже открыла. Жду с нетерпением вашей музыкальной заявки. Ну и пока нахожусь в ожидании, напомню. У нас есть группа радиостанции «Комет» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Там все новинки мира музыки и в том числе актуальная наша информация по анонсам наших программ, в том числе «Чероки-шоу» всем любимыми. И у нас еще есть информационный канал «Лапасня.ру», как в социальной сети ВКонтакте, так и в мессенджере Макс. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе всех актуальных новостей в городе. Самая честная информация для вас. Ну а слушать нас можно не только на 92,6 FM, нас еще можно услышать на 70,49 УКВ, а также на Яндекс.Радио. Как говорит Анна Данрой, мы там самые громкие. И я сегодня в таком свободном плавании. В ближайшие минуты поделюсь с вами темой дня сегодняшнего. Прям вот стало интересно. И, в общем-то, хочется мне с вами ее обсудить и услышать ваше мнение. Ну, а пока по традиции давайте посмотрим, что нам там природа обещает в погоде. А за окном у нас плюс 22, ощущается как плюс 21. Вчера было холоднее. Ночью нам сегодня обещают дождь около 4 часов утра. Но пока что на улице ясно и безоблачно. Как ваше настроение, надеюсь, хоть и какой там сегодня день. Четверг, как прекрасно. Завтра пятница, настроение должно быть максимально безоблачным. Что ж, на завтра нам обещают небольшое похолодание до плюс 17 и со слабым ветром, и дождь. Ну, ничего, пятница, она уже сама по себе прекрасна тем, что она пятница, и это завершение рабочей недели. А по остальным показателям пройдемся сейчас слегка. Магнитное поле у нас наконец-то спокойное, атмосферное давление в норме. Ну и пыльца у нас все еще летает в воздухе, поэтому, ну, аллергики, держитесь, пожалуйста, здоровья вам и терпения. Что? Предлагаю приступить прямо сейчас к озвучиванию темы дня сегодняшнего, которую я придумала. Вот еду я сегодня в такси и понимаю, что еду я по улице уже не Безымянной, а Лапаснинских ополченцев. И в какой-то момент я осознала, что большинство мест в городе для меня смотрятся так, как будто я вообще не местная. И завязался разговор у меня с водителем такси. Начали мы с ним обсуждать эти переименования улиц. И почему-то у меня возникла мысль. Вот как понять, местный человек или не местный? Вот что так выделяет коренных жителей своих городов, населенных пунктов? Потому что иногда приезжаешь в какой-то незнакомый город и прям стоишь и думаешь, ну вот кому спросить, где идет нужный тебе автобус или там, где находится нужная тебе локация в этом городе. А поинтересоваться банально не у кого. И стоишь с навигатором, а он периодически имеет свойство тупить, тормозить или показывать тебе что-то не то. А вот чисто человечески, вот как выделить визуально человека, который живет в этом городе и который знает здесь все? Ну, давайте разбираться, давайте ваши предположения накидывайте. У меня они тоже есть, буду с вами делиться. Ну и найдем в конце этих двух часов, надеюсь, что же делает нас такими особенными жителями города Чехова. Потому что, ну, естественно, про кого, как если не про нас. Давайте хвалиться тем, что у нас есть уникальность и что нас так выделяет, как коренных жителей города Чехова. Ну а пока у нас далее по курсу Deep Purple. Смачно начинаем и мощно. Мы прям так сегодняшний вечер. Smoke on the water. А потом у нас будет группа Алиса, трасса Е95. В общем-то, я считаю, что достаточно хорошее начало для четверга. Поэтому жду ваши музыкальные заявки. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс, пишите, жду.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы.

0: 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Орехова. Жду ваши музыкальные заявки на вечер сегодняшний по номеру телефона 8-916-244-2044 в мессенджер Макс. Пишите. Заодно присоединяйтесь к нашему сегодняшнему обсуждению темы дня. Итак, тема дня у нас сегодня звучит очень забавно. Сейчас я вам ее озвучу. Сейчас прям буквально сейчас потерялась. Я столько кнопочек у меня. Потерялась я. Итак, сами мы не местные. Как понять, что человек не местный и что так выделяет коренных жителей своих городов. И предлагаю вам разобраться, что же так сильно отличает коренных жителей города Чехова от, в общем-то, туристов и всех приезжих. Давайте разбираться и начну разбор. Я, как всегда, по традиции, начинаем с чего-то большого. Поэтому давайте начнем разбираться с Москвы и Санкт-Петербурга. Итак, что же отличает коренного москвича от некоренного? В первую очередь, конечно же, это речь и слова. Для Москвы характерно аканье, чуть оттянутые гласные, плюс устойчивые пары. В Москве это будет бордюр против питерского поребрика. Подъезд против парадной, а еще москвич может сказать «пробка на МКАДе», как будто это часть быта. А приезжий это воспринимает практически как достопримечательность. Второй пункт, по которому можно отличить коренного москвича. Москвич знает в городе все. Если он коренной, конечно. Коренной москвич часто срезает через дворы, знает все дырки в заборах, где можно пройти, не смотрит навигатор для простых маршрутов, но в метро двигается абсолютно в своем ритме, не бежит и ловко обходит толпу. При этом, заметьте, коренные жители больших городов практически никогда не смотрят по сторонам. Зато приезжие прям вот любуются и наслаждаются. Кстати, не считаю в этом ничего плохого, потому что сама, когда приезжаю в Москву, заходя в метро, стою, разинув рот, и просто поражаюсь тому, как выросла на каком-то месте просто абсолютно новая станция, на которой я еще ни разу не была, и как там красиво. Все-таки впечатляет, согласитесь? Начнем разбирать дальше. Старые названия и эпохи. Многие коренные москвичи помнят, что Тверская была улицей Горького, а ВДНХ долго была ВВЦ. И часто связывают перемены с мэрами. Это построили при Лужкове, говорят одни, а это уже при Собянине. Вот так вот. Отношение к центру. Красная площадь, Мавзолей, ГУМ – это не про посмотреть для коренных москвичей, это пройти по делам. Коренные могут даже слегка раздражаться на туристов в час пик. Вон они, понаехали, а теперь пройти мешают. И бытовые детали, разумеется. Каждый коренной житель Москвы знает, о каком районе можно нормально и недорого покушать, где тихо, а где не стоит в метро выходить поздно вечером. И это, в общем-то, не про путеводитель, это про личную карту и личный опыт в этом городе. Жду ваши, в общем-то, замечания. Как вы определяете людей и вообще являетесь ли вы местным жителем Чехова или коренным жителем Чехова? Давайте делиться, давайте общаться. Я скажу честно, я, можно сказать, процентов на 50 только коренная жительница Чехова, потому что родилась я в другом месте, и родители мои приехали сюда вообще из абсолютно другого региона. Но это не мешает мне благополучно практически всю свою жизнь прожить в этом чудесном городе и все равно любить его, потому что здесь много красивых мест, здесь много интересного. И это мы обсудим уже в продолжении эфира. В частности, то, что мы, как коренные жители, практически я как коренная, да, то, что мы часто не замечаем, и то, зачем к нам едут люди за многие десятки и сотни, может быть, тысяч километров, чтобы просто посмотреть, полюбоваться и оценить эти достопримечательности. Давайте общаться. Напоминаю, номер 8-916-244-2044. И также свои ремарки можно оставить в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». У нас дальше по курсу танцевальной мелодии «Two Brothers on the Fourth Floor Dreams», которые «Will come to life, dream, dream on».
2: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов». Зовут меня Ольга Ольхова. Для вас здесь еще полтора часа. Исполняю ваши музыкальные заявки, передаю приветы, пожелания и поздравления. Ну а принимаю на номер 8-916-244-2044. И мне очень приятно, что у меня уже есть несколько заявок. Я, конечно же, в ближайшие секунды их озвучу. Ну а пока по теме дня сегодняшнего. Сейчас только муху прогоню. Странное ощущение, когда ты сидишь, работаешь, а вокруг тебя летает муха. Я вроде бы не варенье, но как знать, как знать. Ну ладно, давайте к теме дня сегодняшнего. Итак, обсуждаем мы сегодня тему. Сами мы не местные, что так сильно отличает коренных жителей от некоренных. И вообще, как понять, кто здесь кто. И переходим мы к другому крупному городу, весьма популярному, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — это вообще кладезь, мне кажется, тех маркеров, по которым можно отличить коренного петербуржца от некоренного. Ну и первое, разумеется, мне кажется, это уже источник всех шуток и мемов — это парадное вместо подъезда, поребрик вместо бордюра, ну и шаверма вместо шаурмы. Кстати, скажу честно, шаверма там классная. Еще, в общем-то, бывают локальные сокращения у них, и топонимы понятны только свои. Например, название станции метро или районов, которые используют в быту, не так, как на картах. На самом деле, в первый мой приезд в Питер как раз название районов меня больше всего и поражало. Ну, вот мне сказали сразу, говорит, знаешь, у нас есть такой райончик, называется Купчино. Вот я там тебе ночью не советовала одной ходить. Но Питер оказался максимально культурным. И даже учитывая, что мне пришлось пройтись по Купчино в далеких 2000-х годах, все благополучно, как видите, я все еще здесь, все прошло замечательно. Итак, интонация и темп. Вот это вообще отдельный критерий, потому что речь коренных ленинградцев и петербуржцев, и вообще питерская речь, она часто воспринимается как более размеренная.

0: Ответственная, с четкой дикцией. Не всегда это сильный акцент, но интонационный рисунок бывает всегда узнаваем. Следующий пункт, который прям меня шокировал, они не торопятся никуда в метро. То есть я приехала, когда из Москвы в Питер, я поняла, что тут есть такой момент, я несусь через всю станцию метрополитена. Коренные петербуржцы идут неспешно и чинно. Они что-то напоминают британцев, если честно. Такие неспешные, прям вот никуда не торопятся люди. У них какой-то свой собственный ритм жизни. Ну и плюс ко всему, у них еще очень сильная память о старом городе. Коренные жители любят вспоминать, как было в 80-е, в 90-е, какие магазины и кинотеатры стояли на месте новых в ТЦ и вообще как менялся центр. Разумеется, у них есть историческая память, они знают все проходные дворы, колодцы, умеют ходить по району не по проспектам, а по внутренним линиям. Ну и эмоциональная привязка. Для коренных жителей Петербург — это не только архитектура, но это и климат, ветра, белые ночи, как часть личного опыта. Они могут остро реагировать на проекты, меняющие силуэт города. Да мне кажется, вообще никому не нравится, когда меняется силуэт города, и что из привычного становится что-то непривычное или новое. Ты идешь и знаешь, вот там есть тропинка, а тут ее больше нет. Там либо забор стоит, либо перекопали. Ну что ж, терпим трудности и лишения. Ну а я вот на этой ноте пока перехожу к вашим музыкальным заявкам. У меня есть первая заявка от Елены Сенцовой. Надеюсь, что правильно прочитала. Чиж и Ко, пожалуйста, хочу чаю. Хорошо, что я знаю, что это песня с таким названием. А то бы не поняла. Случилась бы неприятная ситуация, конфуз был бы. И следующая музыкальная заявка у нас от Сергея. Добрый вечер, Комета. Прошу поставить сегодня вечером Мара, «Раненые города» и «Декабрь ушла во мрак». Будет, все будет в ближайшее время, поэтому в порядке очереди ожидайте прямо сейчас. Композиция русская, та самая про «Хочу чаю» от группы «Чиж и Ко» и потом «Мара, раненые города». Делайте громче, пятница завтра, давайте веселиться и танцевать.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бедайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йобидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Дорогие мои радиослушатели, в компании с вами и вашими заявками час пролетел практически незаметно, но зато

А мы еще находимся в ожидании бабьего лета. Нам тут обещают потепление. И несмотря на то, что сегодня ночью температура была весьма низкая, но сегодня стало как-то прям вот ощутимо теплее. И это не может не радовать.

0: Ну, а я продолжаю тему дня сегодняшнего. И так, сами мы не местные, как отличаются коренные жители от некоренных. И вообще, как люди понимают, что человек, допустим, приезжий или живет здесь всю свою жизнь и знает здесь каждый закоулочек. Итак, переходим мы на пример других крупных городов-миллионников. Например, это Новосибирск, Екатеринбург, Казань или Нижний Новгород. Там работают, в принципе, похожие ситуации, но с местной спецификой. Чаще всего это локальные топонимы, свои народные названия районов, улиц, остановок, которые не совпадают с официальными. Приезжие используют официальные названия местные бытовые. Но, кстати говоря, скажу честно, по моему приезду как раз в Протвино я была сильно удивлена, что остановка «Гаражи» так и называется «Гаражи». Все как бы логично. Следующий элемент отличия местных – это транспортные привычки. Коренные знают, в какой вагон лучше садиться, чтобы сразу выйти к нужному выходу, и в какое время лучше не ехать, где бывают заторы из-за ремонтов, или, в принципе, собираются пробки. Районная идентичность. В больших городах люди часто привязаны к району, знают там все магазины, аптеки, дворовые площадки, где гуляют с собаками, где зимой бывает скользко, где лучше не ходить под крышами, потому что может упасть сосулька. Ну и городская мифология. Самое яркое, что отличает коренных жителей. Это местные легенды, байки про стройки, про недострои, про тот самый магазин или кафе, которые закрылись 20 лет назад, но все до сих пор про него вспоминают. Например, для жителей Чехова есть такой красивый маркер, мне очень нравится. Пойдем, допустим, сходим там туда-то, или там встретимся около чайки, и все понимают, что такое чайка и где она находится, хотя там ее уже давно-давно нету. А вот местным жителям это будет непонятно, что за чайка вообще, куда они там собрались встречаться. Это, наверное, где-нибудь, наверное, в новом парке, где такие железные чайки красивые. Ну, разберемся дальше с жителями города Чехова, что же нас так сильно выделяет и на общем фоне. И жду ваше сообщение, как вы определяете, коренные жители или не коренные, когда взять другие города. Ну, а далее у нас по курсу группа «Декабрь» ушла во мрак в завершении часа. Это по заявке Сергея. Слушаем прямо сейчас. Не переключайте, в следующем часе продолжу выполнять ваши музыкальные заявки.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки в военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки от постановки на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба Лопасня-Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса Мелехова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем усадьбы Лопасня-Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взяла за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.

0: Погода. Завтра синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и 15-17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
1: Новости на радио «Комета».
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

106 FM и продолжается у нас вечерний Чехов. Программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши приветы, пожелания, поздравления. Принимаю все на номер 8-916-244-2044. Ну а меня зовут Ольга Ольхова. Еще час у нас с вами впереди. Разделим вечер четверга сегодня. Вечер четверга — это как август месяц, когда вроде бы август только начался, да, а лето уже подходит к концу. Вот так и четверг, как начало августа. Неделя вроде только началась, а уже четверг, уже подходим к концу. А завтра пятница, впереди выходные, классная погода, и можно будет отдыхать. Но обсуждаем мы сегодня все-таки немножко другое. Сейчас к теме дня сегодняшнего вернемся. Но для начала напомню, что слушать нас можно на волнах 92.6 FM, 70.49 УКВ, а также в приложении Яндекс.Радио. Ну или скажите своей умной колонке: «Алиса, включи радио «Комета». И она вам включит радио «Комета», и будет во всем вам счастье. Будете слушать его вместе с нами в любой точке мира, в общем-то говоря. Ну, а мы продолжаем обсуждать. Сами мы не местные. Что отличает местных от неместных? И что же может выдать приезжего вообще в крупном и в любом городе? Ну, в первую очередь, разумеется, это вопросы про очевидное. А где тут центр? Где здесь вокзал? Для коренного жителя такие места настолько привычны, что дорогу к ним никто не спрашивает. Все знают, да еще и своими какими-нибудь окольными путями. Фото и паузы у привычных объектов. Да, местные жители вряд ли будут делать фотки около местного музея или в местном парке. А вот приезжий останавливается и фотографируется. Для кого-то это вот обычные городские виды, а для людей, которые приехали, допустим, проездом или в гости, это прям целая достопримечательность. И, кстати, это приятно, на самом деле, когда приезжие замечают такие вот необычные наши парки, сады, скверы и, в общем-то, делают фотографии на память. Ошибки в маршрутах — вот что выделяет приезжих людей. Обычно все, кто приезжают куда-либо, идут, как правильно, по навигатору, по главным улицам и никогда не срезают дворами. Выбирают длинные пути просто потому, что не знают коротких. Ну и реакции на бытовые мелочи. Слишком удивляются ценам в магазинах, расписанию транспорта, особенностям дворов. Ну а для местных это своеобразная рутина. Я вот когда приезжаю, допустим, по работе в другие города, то я вот сильно удивляюсь ценнику на транспорт. Вот конкретно, допустим, в соседний Серпухов приезжаю, и там можно доехать рублей за 75 или 80, а вот по Чехову за такую цену уже вряд ли доедешь. Ну, что поделать? Это наш родной город. Как говорится, живем и радуемся. Итак, все-таки, что ж такое коренной? И коренной — это скорее про самоощущение и укорененность. Кто-то чувствует себя местным через 5 лет, а кто-то и через 20 считает себя приезжим. Миграция сейчас размывает границы, и в мегаполисах доля людей в третьем поколении весьма низкая. Поэтому коренными часто считают тех, кто живет тут давно и знает город изнутри, как свои 5 пальцев. Знает, где короткие дворы, где можно пройти срезов, ну и, в общем-то, где безопаснее ходить в темное время суток. Ну и стереотипы работают не всегда. Акцент может стираться, старые названия забываться, а маршруты меняться из-за новых построек или просто новых тропинок и дорог. Ну а в следующем блоке разберем, что же так выделяет нас, дорогие.

0: ценных жителей города Чехова. И что вообще нас делает нами, и почему мы так сильно выделяемся на фоне людей, которые приходят к нам в наш город в гости. И, в общем-то, пишите свое мнение тоже. 8-916-244-2044. Либо можете в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. А у нас далее по курсу Фред Ферштейн. Фред Дубисселдик. Давайте потанцуем. Все-таки вечер, работа закончена. Надо наслаждаться жизнью.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета». 92,6 FM.

0: дышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

шоу. У нас с вами впереди еще чуть менее 45 минут, чтобы озвучить ваши музыкальные заявки. Привет, пожелания и поздравления. Жду с нетерпением на номер 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. И в группе радиостанции Комет ВКонтакте в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Ну и там же можно найти тему дня. А тема дня у нас сегодня звучит: сами мы не местные. Как понять, что человек не местный? И что же так выделяет коренных жителей своих городов и населенных пунктов? И теперь переходим к самому интересному для наших драгоценных радиослушателей. Итак, как же понять, что житель Чехова коренной? И картина у меня получилась довольно колоритная. Давайте разбираться. Ну, самое главное, коренной житель города Чехова, во-первых, как мы называемся? Давайте вспомним, чеховцы или чеховчане? Как правильно? Ну-ка, пишите, проверим вашу внимательность. Пока будем проверять, скажу, что коренной житель города Чехова — это прежде всего лопасненец. Город получил имя писателя Антона Павловича Чехова только в 1954 году, а до этого был рабочим поселком Лопасня, который вырос из сел Бадеева, Зачатье и Садки. Коренные жители до сих пор в своем обиходе используют Лопасня, называя себя лопасненскими, и хорошо помнят, что эти три села — это историческая основа города. Приезжие, которые не знают всей этой истории, всегда называют город только Чехов. И это, собственно говоря, первый маркер. Ну, второй. Двигаемся дальше по истории города. Это знание старых улиц и купеческих домов. Коренные жители города Чехова знают улицу Московскую как бывшую Крымскую и помнят, кто в каком доме жил. И они могут даже рассказать, что дом 44 по улице Московской – это бывший дом лесопромышленника Прокина, который все называли старым исполкомом. А дом 38 – это дом купца Маркова. А между прочим, не 44-й, как иногда ошибочно пишут. На почтовой улице раньше находилась почта, кондитерская фабрика и Риковский дом. А в доме 22 по Московской был рейнский погребок купца Матвеева. Человек не местный, дома эти проходят мимо, даже не замечая.

0: отмечая, а вот коренной может остановиться и вспомнить историю. Ну и самое главное, Чеховский регенератный завод как часть жизни и истории города. Чеховский регенератный завод – это не просто предприятие, а часть местной идентичности. И, кстати, в городе есть несколько градообразующих предприятий. А вот конкретно регенератный завод строился с 1936 года, был запущен в 1942, и вокруг него вырос целый жилой участок с деревянными двухэтажными домами. И коренные жители города Чехова и старых семей помнят запах завода, который раньше чувствовался по всему городу. Да, производство регенератора принесли в другую область, а запах исчез. Но старожилы его помнят. Да что тут уж говорить, я тоже помню. И черный снег я тоже помню. А еще также коренные жители города помнят, что школа 3, которая номер 3, одно время размещалась в зданиях бывших яслей регенератного завода. Ну и все знают, что на заводе работали целыми семьями и поколениями. Приезжий про такой завод, скорее всего, ничего и не знает. Про остальные достопримечательности и то, чем мы так сильно выделяемся, расскажу уже в следующем блоке. А пока у нас далее по курсу The Boss Hoss, Dos Bros. Давайте добавим огонька. Вечер сегодняшний с такой яркой, брутальной музыкой.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Ломонос
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

пожелания и поздравления. Они у меня есть, поэтому буду озвучивать. Ну а пока к теме дня сегодняшнего вернемся мы сами неместные. Как отличить местных от неместных? И у нас есть в Чехии такой микрорайон Губенский. Это самый молодой и крупный район в городе, застроенный был в 2005-2016 годах. Живет там около 20 тысяч человек. Теперь это почти четверть населения города Чехова. Но для коренных жителей Чехова почему-то это как отдельное поселение. Все считают, что туда приехали люди, которые, ну, сложно назвать их коренными. Хотя человек, который прожил 10-15 лет в городе, мне кажется, вполне имеет право называть себя коренным жителем города. И, кстати говоря, тут есть, кстати, забавные комментарии. Девушка на московском форуме на одном отписалась: «Я думала, что весь город Чехов – это губернский магазин «Карусель». Вот приехала из Москвы и так вот решила». Но помимо того, что у нас есть микрорайон Губернский, у нас еще есть и микрорайон Винюков.

0: бывает. Ну, в общем-то, да. Такой тоже весьма градообразующий, и все знают, что существует такой район у нас в городе. Ну, и что еще у нас отличает? Спортивная гордость. Коренной житель города Чехова знает или хотя бы более или менее в курсе за тем, что в Чехове существует гандбольный клуб мирового уровня, многократный чемпион России. Играют они обычно во дворце спорта Олимпийский. Это гандбольный клуб «Чеховские медведи». Также у нас была хоккейная команда в ледовом дворце «Витязь». Спорт — это то, чем Чехов конкретно выделяется среди других городов Подмосковья, и местные жители этим, разумеется, гордятся. Прежде человек про эти команды обычно ничего не знает, но мы с радостью делимся и рассказываем. Транспортные привычки у нас есть, оказывается, специфические. Коренной житель города Чехова ездит в Москву электричкой по Курскому направлению и точно знает, что от станции Чехова, до Царицына ровно 1 час езды. А также знает, какие автобусы реально ходят, а какие только по расписанию Яндекса, особенно в старых районах. Ну, кстати, да, периодически Яндекс нас подлавливает на том, что автобус-то вроде в расписании указан, а вот по факту оно уже давно-давно поменялось. Ну и, в общем-то, жители города Чехова помнят, что до трассы Крым и Симферопольского шоссе рукой подать, и что на машине до МКАДа минут так 30 ехать. Ну и также все мы знаем про Винюково, поселок, который теперь является неотъемлемой частью города, и что автобус туда ходит достаточно проблематично, особенно после 10 часов вечера. Поэтому приходится вызывать другие способы передвижения. Ну и более того, коренного жителя города Чехова отличает знание пушкинских мест. Все мы знаем, что усадьба Лопасница Чатевская у нас существует, где жил старший сын Александра, Александр Александрович, и что там похоронены потомки поэта. И уже в 1917 году в усадьбе нашлась рукопись Пушкина. Для местного это не туристическая справка, это часть повседневного фона. Усадьба в центре, рядом с городским парком, за Чатевским храмом. Приезжие туда идут как на экскурсию, а мы имеем удовольствие просто гулять и наслаждаться видами, особенно каскадных прудов. Мое отношение к Чехову, разумеется, парадокс, который сам знает каждый коренной житель города. Сам Антон Павлович Чехов никогда не жил в городе Чехов. Он жил в усадьбе Мелехово. Это в 15 километрах от Лопасни. Ну, в общем-то, вот такая ситуация. Ну, а я перехожу к самым приятным вашим музыкальным заявкам. Итак, у нас по курсу Виталий. Виталий нам пишет: Ольга, привет, а еще в Чехов есть на Сахалине. У меня друг туда поехал в отпуск и в местном магазине. Так, сейчас, секундочку, дочитаю. Прям прошу вашего, как говорится, прошу вашего прощения. Сейчас дочитаю. В общем-то, привет. Один момент буквально. Итак, Виталий нам пишет: Ольга, привет, а еще Чехов есть на Сахалине. У меня туда поехал друг в отпуск, и в местном магазине его быстро признали не чеховским по говору. А он поспорил, внимание, и выиграл, показав паспорт с чеховской пропиской. Поставьте просто хорошую песню на свой вкус. Песня, разумеется, у нас сейчас будет. Итак, песня у нас будет далее по курсу. Это группа «Ключевая» с композицией «Варежка». И сейчас объясню, почему выбор пал именно на эту композицию. Потому что лидер бессменной группы «Ключевая» Максим Аншуков, несмотря на то, что является уроженцем Казани, вырос в подмосковном Чехове. И именно здесь, в 92-м году, собрал свою первую группу «Точка над И». Поэтому я думаю, что это прекрасное продолжение вечера. И у меня есть следующий привет. Добрый вечер, Ольга. Это ваш постоянный слушатель Иван Крылев. Можно, пожалуйста, передать привет вам? Ой, мне спасибо, так приятно. И заказать песню «Bon Jovi It's My Life». Конечно, конечно, все будет. Ну а сейчас слушаем прямо сейчас на радио Калина 102.6 FM. «Варежка» от группы «Ключевая» и «Bon Jovi It's My Life». Всем хорошего настроения.
1: Вечерний Чех на радио Калина.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

6 FM. Что ж, и в завершении всего этого хочется мне сказать. Тему мы сегодня обсуждали. Сами мы не местные. Как понять, кто коренной, а кто не коренной в каком-либо городе либо населенном пункте. И вот что у меня получилось подытожить. Итак, коренной житель Чехова — это человек, который знает, как, короче, дойти до 7-го квартала, как дойти пешком от Винников до вокзала за 20 минут, и где, короче, почему на Шанхае раньше не стоило бродить по ночам, знает, где стоит китайская стенка в Чехове и что в ней есть библиотека. А еще отлично может вам сказать, где находится Гидра, Резинка, Чайка, Дружба, Сквер, Фонтана, Танк, Энергомаш и Полиграф. А еще в курсе, что карусель в парке была еще когда-то не про аттракцион, а еще там были катамараны. Расписание маршруток мы чувствуем нутром, болеем за витязей и медведей. И слушаем самое главное, первое городское чеховское радио, радио Комета 92.6 FM 70.49 УКВ, а также в приложении Яндекс.Радио. Ну или, как всегда, по традиции, если у вас есть умная колонка, Алиса, Маруся, что-то скажите. Допустим, Алиса, включи радио Комета. И будете слушать радио Комета, наслаждаясь нашим звуком и слушая ваши музыкальные заявки. Ну а мое эфирное время подходит к неумолимо к концу, к сожалению, на сегодняшний день.

0: У меня все. Завтра приготовлю для вас новую увлекательную тему, где будем погружаться, допустим, в пятничное настроение. Почему бы да? С 6 до 8 по традиции буду ждать вас встречи с вами. Ну а на сегодняшний день спасибо всем, кто принимал участие, спасибо всем за заявки и желаю всем классного настроения. С вами была Ольга Ольхова и под занавес этого часа Рос Александр, I Love My Radio. Всем пока-пока, до завтра.
1: Вечерний Тех на радио Комета 92.6 FM.

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова доложил губернатору Воробьеву, что подготовил округ к зиме на 95%. Проведено техническое обслуживание и замена технологического оборудования. Выполнены работы по техническому обслуживанию и замене сетей водоснабжения. Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%, сообщил Михаил Собакин. А губернатор напомнил, что полная готовность и низкий старт должны быть заняты к 30 сентября. После этого отмашка на включение отопления может быть дана в любой день. В Чехове планируется утвердить новый порядок проведения собраний граждан. Теперь для этого нужно будет получить добро от Совета депутатов. Согласно обновленному тексту документа под названием «Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории муниципального округа», инициаторами могут выступать население, Совет депутатов или глава округа. Но если депутаты и глава назначают собрание своим решением или постановлением, то жителям придется обращаться с прошением. Для этого им необходимо создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории, и подать письменное обращение в Совет депутатов. Сделать это нужно за 30 дней до планируемой даты. Однако обращение граждан не является гарантией проведения собрания. Совет депутатов обязан рассмотреть его на ближайшем заседании, но не позднее 14 дней с даты получения, и принять решение, разрешить или не разрешить. Повестки в военкомат тем, кто уклоняется от постановки на воинский учет или от службы в армии, вручались прямо во время проведения рейдов на дорогах округа сотрудниками военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону и госавтоинспекторами. В прошлом месяце было проверено 30 водителей, четверо из которых недавно получили российское гражданство, но так и не встали на воинский учет. В этом месяце количество водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалось больше – 43. Выяснилось, что у четверых таксистов нет отметки о постановке на воинский учет. В ближайшее время они должны явиться в комиссариат и оформить все необходимые документы. В Чехове стартовала ежегодная акция по сбору излишков яблок, овощей и бахчевых. Жители округа могут бесплатно сдать подгнивший или просто ненужный урожай на переработку. Пункт приема открыт на площадке «Мегабак», расположенной по адресу улица 8 марта, дом 1. Он работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника и вторника. Акция продлится до 28 сентября включительно. На переработку принимаются яблоки, а также бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и кабачки. Отмечается, что инициатива направлена на решение двух задач – сокращение количества пищевых отходов и поддержку местных сельхозпроизводителей. Собранные плоды, пригодные в пищу, отправляются на корм животным, остальные – на производство компоста для улучшения почвы. Музей-усадьба Лопасня-Зачатевская в Чехове отметил 20-летний юбилей. Усадьба является памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Экспозиция посвящена истории семейных и дружественных связей Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Является филиалом государственного литературно-мемориального комплекса Мелехова, входит в сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья. Руководит музеем-усадьбы Лопасня-Зачатевская Галина Тимошкова. 20 лет назад она с коллективом единомышленников взяла за разрушенный Гончаровский дом и вернула ему жизнь.
0: Погода.
2: Завтра синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и 15-17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
1: Новости на радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
6: «Там, на неведомых дорожках».
7: Переславль-Залесский входит в Золотое кольцо России и является центром национального парка Плещеево озеро. Город основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Изначально его название звучало как Переяславль. Произношение изменилось на Переславль в 15 веке. Определение «Залесский» связано с регионом, который называли Залесье, область полей и земледелия. Путеводитель. Переславль-Залесский входит в состав Ярославской области и расположен в 130 километрах от Ярославля и 140 километрах от Москвы. Город стоит на берегу Плещеева озера, в месте впадения в него реки Трубеж.
1: Исторический телеграф. В Переяславле родился князь Александр Невский. Его сын Дмитрий Александрович был великим князем Владимирским, но его резиденция находилась в Переяславле. Поэтому какое-то время Переяславль-Залесский был фактической столицей Северо-Восточной Руси. В 1688 году Петр I на Плещеевом озере начал строительство потешной флотилии, так что Переславль по праву считается родиной русского военного флота. Монголо-татары грабили и захватывали Переславль 8 раз. Неудивительно, что именно там осенью 1374 года впервые был поднят вопрос об избавлении страны от ига.
7: Как красиво! На территории Переславля-Залесского находится 5 архитектурных комплексов монастырей и 9 церквей. Любителям природы рекомендуем посетить дендрологический сад, где представлено более 600 видов растений и деревьев. Открыт для посетителей он с мая по октябрь. Из музеев в первую очередь загляните в Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Его же филиалами являются знаменитый ботик Петра I и музей-усадьба Ганшиных. Музеев в Переславле не меньше, чем православных святынь. Самыми известными являются музей утюга, музей дом чайника и музей хитрости и смекалки, в котором представлены предметы крестьянского быта, инструменты и приспособления народных промыслов. В летнее время работает музей вазы. Помимо экспозиции, там есть сувенирный уголок, в котором проводятся мастер-классы по росписи ваз, чашек и прочих сувениров. Туристы очень рекомендуют к посещению музей радио, где собрана большая и интересная коллекция радиоаппаратуры разных годов. И это далеко не весь список интересных мест Переславля. Этот город обогатит вас духовно и интеллектуально, так что смело отправляйтесь туда. А в следующий раз нас ждет путешествие в Пудож.
6: Там, на неведомых дорожках.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить.

слышать. Комета. Комета.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.

0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушаете вы сейчас не что иное, как стандарт жанра рокабилли хитов. Эта знаменитая песня в 56-м году прошлого века сделала мегазвездой молодого Джина Винсента. «Биббабалула» произвела огромное впечатление на юных битлов и во многом подтолкнула их к дальнейшему занятию музыкой. А история мегахита начинается в больнице. За год до этого Винсент попал в аварию, когда ехал на мотоцикле. Он серьезно повредил ногу и почти год провел в военном госпитале Портсмута. Там он подружился с Дональдом Грейвсом, и вскоре приятели, убивая время, стали придумывать музыку. Сочинить слова песни их вдохновил комикс «Little Lulu», который они рассматривали, будучи мертвым.

Записав демо-версию трека, Винсент и Грейвс отправили ее известному продюсеру Биллу Дэвису. Того зацепило, и он выкупил у Грейвса его долю. Якобы всего за $25, уж очень деньги были нужны. А Дэвис назвался соавтором. Позже он настаивал на том, что они с Винсентом и сочинили «Биббабалула» вдвоем. Но конфуз вышел, когда был найден сосед Винсента и Грейвса по госпиталю, который подтвердил, что задалбывался слушать эту глупость, пока лежал с этими двумя сумасшедшими в палате. В оригинальной студийной версии трека слышны два возгласа барабанщика Дики Харрелла. Этим он хотел доказать родственникам, что участвовал в записи суперхита. Ну и немного о том, как трек повлиял на развитие музыкальной индустрии. Джон Леннон рассказывал, что впервые он сыграл «Биббабалула» в июле 57-го, когда выступал у церкви Святого Петра в Ливерпуле. В этот же день он познакомился с Полом Маккартни. А Маккартни вспоминал, что «Биббабалула» была первой пластинкой, которую он самостоятельно себе купил. Так что не сломай ногу, Джон Винсент, как знать, может, и Пол с Джоном бы никогда

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Есть легенда, согласно которой музыканты группы «Назарет» хотели назвать эту песню «Сукин сын». Однако звукозаписывающая компания была против. Песню с таким названием тяжело было бы проталкивать в эфир на радио. А без этого добиться коммерческого успеха было нелегко. «Hair of the Dog». Выход из положения был найден в своеобразной игре слов. «Hair of the dog» — это фрагмент популярной поговорки. «Клин клином вышибают» — буквально. «Шерстинка собаки, которая тебя укусила». Поговорку используют, когда нужно преодолеть последствия вчерашних возлияний. Похмельный синдром, то бишь. В целом же речь в этом лютом шотландском боевике идет вот о чем. Опытная хищница, охотница за головами, нарвалась на своего поля ягоду. Такого же циника и сердцееда, как и она сама. И, похоже, он намерен с ней поквитаться за весь остальной мир. За всех, кто уже пострадал от ее чар.

Интересно, что иногда эту сердцеедку интерпретируют как зеленого змея, большого друга и одновременно врага, погубившего многие творческие личности. Так песня неожиданно приобретает второй смысл. Герой хочет поквитаться с собственным пьянством, таким притягательным в веселые минуты и таким черствым в час похмелья. Если кратко, это звездный час шотландских рокеров. И этот час помнили бы даже, если бы группа распалась, но она активно гастролирует и даже частенько наведывается в Россию. Хотя большинство участников Nazareth под пенсионную реформу давно попали, разменяв восьмой десяток. Несмотря на коммерческий успех одноименного альбома Nazareth, как отдельная песня Hair of the Dog попала в чарты только в Германии. Впрочем, популярность трека меньше от этого не стала. Песня была исполнена каверами многих групп, Guns N' Roses записали ее в 93-м, слегка покуражившись и добавив в финал песни фирменный гитарный риф от Beatles. Как говорил Slash, тупо по приколу, но получилось весьма достойно.

Такая знакомая песня. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди, я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Детям радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.